0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: В середине августа официально вступили в силу новые правила Евросоюза в отношении упаковки товаров. Урегулирование вызвало шквал протестов. Тот, кто уже в курсе, понимает, что в нынешнем прочтении оно принесет большие трудности средним предприятиям Европы, а многим малым придется прекратить свое существование. В Брюсселе ситуацию комментируют неоднозначно. В числе прочего прозвучал совет пока просто игнорировать новый закон. Давайте попробуем разобраться по порядку. В студии Алена Колесникова и Леонид Поляков. Вы слушаете «Космо по-русски». Германия в деталях. Лень, я на днях услышала такое выражение. Правила об упаковке официально вступили в силу. Это сильно сказано. Извините за тавтологию, это цитата, но доля истины в этом есть.
2: Ну, есть много подобных формулировок. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот примерно так можно описать то, как происходит как раз вот это вступление в силу нового закона, в общем, не законопроект, закон действительно формально уже действует. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе, которые предпочитают, представьте себе, оставаться неизвестными, говорят, обращаясь к тем, кого этот закон реально затрагивает, а кого он затрагивает, сейчас мы будем разбираться подробно. Так вот, чиновник говорит, что пока не спешите выполнять вот этот вот новый закон.
1: При этом человек остается неизвестным.
2: И на кого ссылаться, непонятно. А штраф за нарушение этого закона не больше, не меньше 200 тысяч евро. Вот с кого эти деньги получать, если действительно дело дойдет до такой серьезной ситуации? Давай разбираться по порядку. Итак, сначала сложные химические термины. Перфторалкильное и полифторалкильное соединение. Вот обрати внимание, я это произнес, не заглядывая в шпаргалку.
1: Я бы не смогла.
2: Знаю эти слова. И больше того, каждый, кто немножко знаком с органической химией, прекрасно понимает, что речь идет о полимерной цепочке, состоящей из атомов углерода и кислорода.
1: Лень, прости, это мы сейчас перескочили с упаковки посылок, да?
2: Да,
1: мы начинали.
2: Именно так.
1: Да,
2: вот такой неожиданный логический переход. Но мы же хотим разобраться, собственно, в природе этого явления. Так вот, природа у нее химическая. И вот эта вот цепочка, возвращаясь к этому нашему объяснению, венчается двумя или большим количеством атомов фтора. Вот такая вот забавная конструкция, да? Ну, те, кто всерьез занимается органической химией, сейчас меня, конечно, будут поправлять, но смысл заключается в том, что фтор, его соединение, хорошо известно любой домашней хозяйке. Потому что сковородки с тефлоновым покрытием, ну, есть, наверное, на каждой кухне.
1: Ты имеешь в виду, что...
2: А это самый тефлон... По-русски его название химическое, некоммерческое, тефлон – это название компании, которая сделала массовое применение этого материала, в частности, вот для покрытия посуды. Вообще говоря, этот материал применяется много где, и называется он по своей химической природе фторопласт. Из него делают самые разные детали приборов, машин, всевозможные какие-то устройства. Там, где нужно сильно снизить трение, то есть снизить взаимодействие вот этой детали и этого элемента с окружающей средой. Или сделать какие-то элементы долгоиграющими.
1: Фторопласт. Это и есть тот тефлон,
2: это его,
1: на котором
2: просто него
1: мы
2: другое название,
1: жарим
2: да? Но есть какие-то есть химические детали. Общая идея именно это полимерное соединение на базе фтора. Вот о чем идет речь.
1: Руками бы не притронулась, если бы знала.
2: Совершенно так... спокойно можно трогать руками по одной простой причине. Это и главная особенность этих соединений. Они абсолютно химически индифферентные. Они не взаимодействуют ни с чем. Любое такое касание, любое соприкосновение с этим материалом не оставляет никаких следов ни на поверхности этой
1: так,
2: детали.
1: А или почему же мы сегодня тогда о нем говорим? Какое касательство это имеет
2: именно
1: сейчас?
2: Именно поэтому. Потому что эти соединения фтора часто называют вечными, потому что в природе у них нет естественных врагов. Их очень тяжело уничтожить. Они могут менять свою форму, они могут измельчаться механически, да, превращаться в какие-то мелкие частички пластика, которые, как известно, сейчас находят везде. Могут проникать в человеческий организм. Кстати говоря, не нанося ему при этом никакого вреда, именно потому, что они ни с чем не взаимодействуют, они инертны, не вступают в какие-то химические связи с тканями человеческого организма. Но они там накапливаются. И вот есть исследования, согласно которым вот эти частички пластика, конкретно вот этих фторсодержащих соединений, имеют какой-то канцерогенный потенциал. То есть они приводят к заболеваниям человеческого организма. Точной статистики на этот счет нет, но есть опасения, что действительно такое может происходить. И, соответственно, когда этот материал накапливается не только в человеческом организме, но и в природе, это плохо. Для этого в Брюсселе люди, которые занимаются специально этой проблемой, проблемой упаковки, сели и придумали вот этот новый закон, о котором мы сегодня вынуждены рассказывать. Закон этот гласит, что вся упаковка, как связана упаковка и вот эти вторсодержащие соединения, очень просто.
1: Лёль, прости, пожалуйста, но если я могу себе представить, что какими-то элементами из разряда вечных химикатов, о которых ты сейчас говорил, могут быть покрыты, скажем, одноразовые тарелки или упаковки
2: именно
1: для
2: так.
1: какой-то еды,
2: абсолютно.
1: Или одноразовые, да, стаканчики, все что угодно. Это я хорошо себе представляю, они действительно, эти вещи, все сложнее с каждым годом на ощупь, на них смотришь и понимаешь, что были использованы высокие технологии, но каким же образом вот именно здесь попали под раздачу не только производители одноразовой посуды и готовой еды, а практически все онлайн-шопы и малые предприятия?
2: Все, кто занимается интернет-торговлей, да, совершенно верно. Ты не поверишь, но это действительно произошло по вот такой несчастливой случайности. Mm-hmm. Потому что сами брюссельские чиновники признают, что закон был недоработан, и в том виде, как его приняли сейчас, как он вступил в силу, в середине августа. Его нельзя было ни в коем случае утверждать, принимать. Тем не менее, это произошло. Вот такая досадная ситуация, которую теперь приходится каким-то образом, и не только в Брюсселе, потому что этот закон действует во всех 27 странах Евросоюза, и на местах приходится как-то с этим законом разбираться.
1: То есть официально он в силу вступил.
2: Да.
1: И это значит, что, например, человек, который рассылает, не знаю, баночки с медом, например, которые не нужно специально упаковывать, это обычные почтовые коробки, который рассылает книги, одежду, какие-нибудь винтажные штучки, да, и совершенно ни с какими вечными или невечными химикатами не взаимодействует, и их не рассылает. Он попадает по ту же самую раздачу, что и те предприятия, которые в упаковке используют вот эти высокие технологии.
2: Именно так. Или, скажем, к сожалению, именно так. И это значит, что этому человеку, который занимается интернет-торговлей, причем, если это большая фирма, понятно, подобные бюрократические проблемы решает специальный отдел, который там есть, и они бы даже эту проблему не заметят. А вот когда человек работает, может быть, один, или это какая-то совсем маленькая фирма, а таких на рынке, вообще говоря, большинство. Кстати, вот интересная деталь, да? Сколько примерно в Германии, как ты думаешь, компаний, которые занимаются онлайн-торговлей? Ну, примерно.
1: А я не думаю, Лёнь, я даже знаю точно, 200 тысяч онлайн-магазинов в Германии зарегистрировано. Среди них малые, средние и действительно крупные.
2: И вот интересно, сколько малых?
1: 195 тысяч, на мой взгляд, это колоссальное совершенно
2: практически
1: количество.
2: Все. То есть практически все. И это вот действительно компания, которая могут состоять из одного человека, из там, 2-5 человек. И у них
1: семейные
2: просто нет.
1: Семейные предприятия,
2: конечно же,
1: концов,
2: да. И таких большинство, как мы видим, ну, из 200 тысяч 195, да, понятно. И вот для них это гигантская проблема. Почему? Потому что для того, чтобы продолжать торговать в интернете за пределами Германии, если компания находится в Германии, продавать свою продукцию в соседние страны, но в пределах Евросоюза, мы не говорим даже при этом о вывозе за пределы, да? В пределах Евросоюза нужно в каждой из стран Евросоюза, то есть во всех 26 странах, ну, кроме Германии, понятно, да, где компания находится, надо согласовать порядок работы с вот этой упаковкой. Это формальная процедура, но она требует совершенно определенных затрат. Нужно примерно 500 евро потратить на регистрацию, и после этого ежегодно, причем, внимание, независимо от того, сколько своей продукции вы будете продавать в той или иной стране. Во всех этих странах нужно ежегодно платить определенный сбор, который где-то может составлять 15 евро.
1: Да, вот тут у меня есть разброс.
2: Табличка,
1: вот Нидерланды,
2: да,
1: да, прилично себя повели, они этот сбор
2: вполне
1: вообще не собирают.
2: Гуманно, да.
1: Дальше идет Эстония, 20 центов, Италия уже 5 евро 25 центов, а вот Испания 350 евро, и Словения почему-то 360. Между ними где-то Греция, Словакия, Венгрия, Австрия и Дания. Специалисты подсчитали, что 2500 евро в год нужно будет заплатить предварительно для того, чтобы, в принципе, иметь возможность рассылать свои вещи по Евросоюзу. А если, скажем, книжный магазинчик продаст ту же самую Испанию всего одну книжку, но заплатит за целый год вперед за переработку какого-то бешеного количества упаковки.
2: Которой просто не было, вообще говоря, этой упаковки, да, физической, она просто не появилась, ей не нужно перерабатывать. Но вот формальность, вот эта бюрократическая формальность требует оплатить 2500, ну, 200 евро в месяц получается, да, это, в общем, достаточно серьезная сумма для компании, у которой годовой оборот может быть соизмеримого размера.
1: Ну вот после 12 августа, когда и началась вся эта шумиха, очень много писали о так называемых имкохов, да, это пчелиные хозяйства, люди, которые собирают экологически чистый мед и рассылают его по всей Европе. И обычно это очень маленькие предприятия, обычно они семейные, находятся где-нибудь в местах с прекрасной экологией, они 100% вымрут, потому что регистрация плюс оплата в каждую страну Евросоюза – это уже 3000 евро, а хозяйства эти бывают настолько маленькие, что они и в год зарабатывают не намного больше 1000 евро. Я поняла, почему начали писать о пчелах. Пчелы как бы обеспечивают дальнейшее существование нашей планеты, и вот Евросоюз в первую очередь как будто как бы нападает на них. Это очень эмоциональный момент. Но, с другой стороны, можно понять, потому что малым предприятиям, если действительно правило будет работать в таком же состоянии, вот как оно было составлено, многим малым предприятиям, почти всем, придется уйти со сцены.
2: И вот я сейчас так красиво скажу, да, потому что малые предприятия – это те же самые пчелы, да, вот на них держится экономика, без них экономика не может работать. И если по ним наносят вот такой серьезный удар, понятно, это не проходит незамеченным. Что делают люди, которых это коснулось непосредственно? Вот обрати внимание, да, многие, я думаю, из наших слушателей, только из нашей передачи узнают вообще об этой проблеме. Те, кто сам занимается интернет-торговлей, узнали, конечно, намного раньше, когда законопроект обсуждался. Но интересно, что вот меня, например, эта тема касается только как покупателя, то есть я сам ничего не продаю, только покупаю. И я обратил внимание, что многие интернет-магазины, хорошо мне известные, которые у меня появляются и в моей ленте в Facebook, эти интернет-магазины начали примерно с середины июля. Один за другим стали публиковать одно и то же сообщение. Мы прекращаем работу с заграничными заказчиками в пределах Евросоюза, что интересно, да? И если речь идет о немецких компаниях, ну, мне-то как бы все равно. Я нахожусь здесь же, понятно, и заказываю как немецкий покупатель все их товары. А вот если я хочу что-то заказать во Франции, в Испании, в Италии, и таких магазинов тоже много, все они пишут одно и то же. Мы прекращаем работу с покупателями из-за границы.
1: Ну вот сейчас мы имеем ситуацию, когда Брюссель, скажем так, полуофициально, но уже признал, что что-то не так. Как ты сам видишь дальнейшее развитие ситуации? Потому что, с одной стороны, как бы предложили новые правила игнорировать, а с другой стороны, это произошло совершенно неофициально.
2: Ну, я думаю, что будет одновременно будет происходить развитие в двух направлениях. Все-таки все надеются, кого коснулась эта тема, что в Брюсселе своевременно отреагируют и будут внесены необходимые коррективы, достаточно установить какой-то определенный объем торговли за границу в ту или иную страну, и те, кто этот объем не превышает, их просто не касается тогда это нововведение, все, проблемы нет, проблема решилась. Это первое. Второе, то, что будет достаточно много интернет-магазинов, которые свернут свою деятельность по вот такой заграничной торговле, тоже совершенно очевидно. И больше того, как я уже сказал, этот процесс идет. А начался он, на самом деле, намного раньше. Я обратил внимание еще пару лет назад, приезжая на самые разные выставки, где есть много стендов, где торгуют какими-то железками, книжками всевозможным, там, автомобильным старьем, да, ну вот темы, которые мне интересны, все чаще стали появляться листочки. Покупайте здесь и сейчас у нас на стенде, не ждите заказать в интернете, вы это не сможете, в интернете мы ничего не продаем. И когда спрашиваешь человека, почему, он говорит, это слишком сложно, это слишком много бюрократии, слишком много отчетности. Здесь пришел покупатель, заплатил наличными, пока это возможно сделать, к счастью, забрал свою покупку, ушел, доволен, и в следующий раз приходит снова.
1: Ну, Лень, если так пойдет дело, то нам опять придется за каждой вещью, которая нам нужна, ходить в магазины. Ну, подождем развития событий. Ситуация действительно сложилась совершенно детективная. Мы будем держать вас в курсе.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

0: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».